0: Son las 12, una hora menos en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. La OTAN aplaude el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia que otorgará el control de la seguridad de la isla ártica a Washington y que se formalizará durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Lola Bex.
2: La portavoz de la Alianza Atlántica ha asegurado que este sábado que el acuerdo va a servir para fomentar la seguridad, la estabilidad y la cooperación en la región ártica, que califica de vital para la seguridad colectiva de la OTAN. Después de que el ministro de Exteriores danés haya justificado el pacto con Washington en que la situación en el Ártico ha cambiado, también el presidente autonómico de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, ha destacado que la soberanía y la integridad territorial de la isla están protegidas, ya que este acuerdo reconoce la soberanía de Dinamarca y la integridad territorial, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación. Jens Frederik Nielsen ha escrito en sus redes sociales que no solo se va a ver beneficiada la seguridad colectiva, sino que también se verá facilitado el desarrollo continuo de Groenlandia.
0: Y en el mismo foro, en la próxima Asamblea General de la ONU, la Unión Europea ha pedido a Estados Unidos que reconsidere su decisión de negar por segundo año consecutivo los visados a diplomáticos palestinos para poder acudir a Nueva York. Javier Jiménez.
3: Sí, un encuentro que se celebra durante esta próxima semana. El portavoz del Servicio Diplomático de la Unión Europea ha lamentado la decisión de Washington y ha instado a una revisión teniendo en cuenta los acuerdos de Estados Unidos con la ONU y sus obligaciones como Estado anfitrión. En 2025, Mahmoud Abbas, el presidente palestino, ya se había visto obligado a intervenir en la Asamblea por videoconferencia. Es una medida que no se ha impuesto este año a Benjamín Netanyahu, quien va a estar presente para dirigirse a las representaciones presentes en Nueva York, pese a la orden de arresto emitida en 2024 por la Corte Penal Internacional.
0: En Ceuta, a esta hora, está previsto que comience una nueva concentración ciudadana frente a la sede de la delegación del Gobierno. Se celebra bajo el lema por los derechos de los niños de Ceuta y la consigna Ceuta es España. Y en Madrid, en la Puerta del Sol, el movimiento antirracista ha convocado una concentración para visibilizar, dicen, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Ceuta. Y la isla de La Palma conmemora este sábado el quinto aniversario de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, aunque ya no se registran señales de una nueva reactivación. El semáforo volcánico sigue en amarillo por la persistencia de emisiones de CO2 y radón en zonas como Puerto Naos y La Bombilla. Además, siguen abiertos los retos en materia de reconstrucción porque el problema de la vivienda sigue sin resolverse. Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación Tierra Bonita.
4: La solución habitacional, por ejemplo, no se le ha dado respuesta institucional. La solución habitacional ha surgido de los propios afectados. La mayoría ha conseguido una nueva vivienda por sus propios medios.
0: Y acabamos con un apunte del tiempo. Hasta las 2 de la tarde en la Comunidad Valenciana continúa en aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas. En Alicante se han acumulado más de 82 litros por metro cuadrado en Sabia y casi 70 en Hondarribia y Denia. Avisos amarillos hay también a esta hora en Murcia y en Cádiz, en este último por vientos fuertes y malamares. Todos siguen informados en esta sintonía en la web rtv.es.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
5: Вещание на русском языке.
6: Вещая поверх барьеров.
1: Эмиссия на русском.
7: У микрофона Светлана Демидова.
6: Сегодня я приглашаю вас в один из самых известных музеев мира. Прадо. История которого насчитывает уже более 200 столетий. И вплоть до 27 сентября этого года там проходит выставка «Прадо. 21 век», где вы убедитесь, что Прадо, живой организм, он продолжает меняться и развиваться. С момента своего открытия в 1819 году музей Прадо постоянно рос, но именно в 21 веке приобрел свой нынешний облик. Сегодня музейный комплекс занимает 76 тысяч квадратных метров. За последние 25 лет здесь было создано Почти 8 тысяч квадратных метров новых общественных пространств и сервисных зон. Более 1000 квадратных метров фонда хранилищ. А в экспозиции представлены свыше 2000 произведений искусства. Таковы сегодняшние масштабы музея. Заместитель директора по хранению коллекции Альфонсо Паласио приводит поистине впечатляющие цифры. За четверть века собрание Прадо пополнилось более чем 14 тысячами произведений. Было организовано около 350 временных выставок. И только за последний год музей посетили свыше 3,5 миллионов человек. Как подчеркивает директор музея Мигель Фаламир, несмотря на более чем 200-летнюю историю, Эль Прадо переживает один из самых ярких периодов своего развития.
5: Que una de las preguntas que con más frecuencia me hacen mis colegas extranjeros, los directores...
6: Иностранные коллеги, директора крупнейших музеев мира часто спрашивают меня, продолжает ли Прадо приобретать произведения искусства. И неизменно удивляются, когда узнают, что каждый год в музей поступают сотни новых работ. В самом вопросе нет никакого скрытого смысла, однако он отражает довольно распространенное представление, как за пределами Испании, так и иногда внутри Испании, будто Прадо уже окончательно сформировался. На самом деле это не так. Прадо – музей, который находится в Пас постоянном развитии. Именно так формировалась коллекция музея на протяжении последних 25 лет. Прадо – это не застывшее собрание шедевров, а постоянно развивающаяся институция. История этой эволюции стала основой новой выставки «Прадо. 21 век». В экспозицию вошли 98 произведений – живопись, скульптура, рисунки, фотографии и книги. Все они отражают важнейший этап развития музея за последние четверть века и одновременно позволяют заглянуть в наше будущее. Как мы его себе планируем, утверждает комиссар выставки Альфонсо Паласиос.
8: Del análisis de lo que ha pasado en estos últimos 25 años, pero también con un ojo puesto en lo que se espera de nosotros para los próximos 25 años.
6: Экспозиция «Прадо. 21 век» — это не просто череда произведений искусства, это еще и стенды, как менялся сам музей, как совершенствовалась его система управления, развивались научные и реставрационные подразделения, расширялась издательская деятельность и современные формы общения с публикой. В общем и целом, как вместе с искусством рос и укреплялся сам музей, как «Прадо» стал тем «Прадо», который мы знаем сегодня.
9: Маленькие детальки про большой музей.
6: Из залов Эль Прадо искусствовед Лариса Малышева и вещание на русском Светлана Демидова.
10: Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo.
6: Эль Прадо ценит себя весьма высоко. Билет в музей стоит 15 евро. В Европе только Ватикан берет за вход дороже – 17 евро. Не знаю, как у Ватикана, но у Эль Прадо есть особые часы, которые мы в шутку назовем «на халявку». Это, конечно, шутка. Хотя, может, вы тоже согласитесь, что есть вещи, за которые надо платить, иначе они обесцениваются. И за Эль Прадо надо платить. Но два часа свободного посещения – это свято, универсально, человечно и с проекцией в будущее. Поэтому берем на заметку. С понедельника по субботу с 18.00 до 20.00 и в воскресенье и праздники с 17.00 до 19.00 вход свободен. Призываем не бояться длиннющей очереди, обвивающей музей за бесплатными билетами. Очередь продвигается весьма быстро, без оплаты. Процедура выдачи билета из окошка кассы занимает считанные секунды.
11: Маленькие детальки про большой музей.
6: Эль Прадо скрывает больше, чем показывает. На его стенах 1150 полотен, в его запасниках 8600. Но красота спасает мир. Более 3000 сокровищ из запасников музей отдает в пользование. 250 уважаемых организаций Испании, академии, музеи, консерватории, театры, правительственные и административные учреждения имеют внутри прадовские картины, скульптуры, предметы изобразительного искусства. Только в Мадриде в разных зданиях размещено 1322 картины и скульптуры. 250 картин и предметов искусства из Эль Прадо украшают важные учреждения в Каталонии. 121 в Малаге, 164 в Сантьяго де Компостела. Эль Прадо выходит из своих стен. А помните, как все начиналось? Со 311 неприкаянных полотен, которые были вызволены из заточения пыльных кладовок дворца-монастыря Воскаряли юной женой короля Фердинанда VII, скромной Изабеллой де Браганса. 20-летняя королева умерла при родах, не дожив до открытия своего музея. Но музей живет, а в нем живет память об Изабелле де Браганса.
11: Маленькие деталки про большой музей.
6: Здание Эль Прадо. Отдельная песня. Построено для Королевского кабинета натуральной истории, послужило конюшней Наполеону. После Наполеона стало музеем и одновременно жилищем для бедных, как церковные мыши музейных работников. И они жгут костры под мининами, чтобы согреться в пустых холодных залах, потому как

0: Конец 19-го столетия. Испания теряет колонии, ей не до музеев. Январским утром 1891 года мадридцы открывают ежедневную газету «Либераль» и с ужасом читают о начавшемся пожаре в Эль-Прадо. Бегут тушить, не дочитав последних абзацев, в которых журналист Мариано де Кая заявляет: «Пожар выдуман мной, но ведь может случиться в любой момент». Мадридцы осерчали. Но не на Мариано де Кая. Пришлось кабинету министров и мэрии города отложить плач по потере Кубы и Филиппин и заняться срочной текучкой – ремонтом здания музея.
1: Кто пасется на лугу?
2: Нет, туристы!
3: Волшебный луг Эль-Прадо. Маленькие деталки про большой музей.
0: Любовь на расстоянии. Вот так сложились отношения Пабло Пикассо и Эль-Прадо. Пабло Пикассо был его директором с 1936 по 1939 год. Директором на расстоянии, живя в Париже. Так что частичная эвакуация музея от бомбежек немецкого легиона «Кондор» проходила без Пикассо. Эвакуация закончилась в Женеве в 1930 году, и картины двинулись сразу же в обратный путь. Война закончилась победой Франко. Любовь Эль-Прадо и Пикассо продолжалась все так же, на расстоянии. Но была мимолетная романтическая встреча. В 1981 году, после 44 лет жизни за океаном, пикассовская «Герника» вернулась прямиком в стены Эль-Прадо. Пикассо писал ее по заказу республиканского правительства для павильона Испании на Всемирной выставке в Париже 1937 года. После окончания войны художник, являвшийся членом и французской, и испанской коммунистических партий, решил поместить картину на хранение в Нью-Йоркский музей современного искусства и распорядился, что полотно не пересечет границу Испании до тех пор, пока здесь не установится демократическая форма правления. Поэтому прибытие Герники в Эль-Прадо в 1981 году стало символом полной сменой исторического курса Испанского королевства. Герники уже нет в Прадо, но она обитает в 100 метрах от него. Перейди только через дорогу в музее современного искусства Рейна София.
3: Маленькие детальки про большой музей.
0: Не ищите в Эль-Прадо ни импрессионистов, ни кубистов, ни сюрреалистов, ни Пикассо, ни Дали. Три столпа самые великолепные его коллекции – это фламандская живопись 15, 16, 17 век, около тысячи полотен, Боск, Бругель, Рубенс в их числе. Итальянская живопись 15, 16, 17 век, более тысячи полотен, Тициан, Рафаэль, Тинторетто в их числе. И, конечно же, 5000 полотен испанской школы с 15 по 19 век. Дай бог все это пересмотреть. Только коллекция Гои насчитывает 152 работы великого мастера. Маленький Эль-Прадо, каких-нибудь 4000 квадратных метров, величайшая пинакотека мира до авангардного искусства по качеству работ и в смысле совершеннейшей организации своей коллекции.
4: Как ты проживаешь музей Прадо с теми, кому ты его открываешь?
5: Я буду говорить про выходцев постсоветского пространства, с которыми больше всего работаешь, и которые приезжают уже подготовленными. Мадрид и музей Прадо – это не первые места. Уже были наверняка в Париже, во многих местах в Италии, Лондон. Кто-то уже был в Штатах. То есть Мадрид и Прадо – это где-то не пятый, даже не десятый музей или город, которые видят. И, конечно же, сравнивают и пинакотеки мирового уровня с музеем Прадо. А также здесь реализуют тот багаж знаний, который они получили. И, конечно, когда приходят сначала, ну что, смотрите, Италия, это всегда смотрит с высокомерием, да, ну что делать, так устроена человеческая природа, что Италия, это что-то должно быть такое мирового уровня, Испания намного пониже. Но приходят в музей Прадо, тут видят потрясающую коллекцию Рафаэля, Тициана, Веронезе, Тинторетто. Не всех интерьеров, которых мы видим эти картины, например, в Венеции или в Ватикане. Простота стен, отсутствие скамеек. В музее-то аскетичный. Вот это создает дополнительную атмосферу. Я почему-то вспоминаю выставку Босха. 3 года назад музей Прадо делал потрясающую выставку Босха, и у меня были на экскурсиях туристы, которые садились на самолет, прилетали на выставку, смотрели ее, и потом вот улетали. У них вечером был самолет, которые выходили абсолютно вот такие ошарашенные. Я не могу сказать по-другому, это ошарашенные. Потрясающая история, когда один очень знающий директор туристического агентства очень много путешествовал, приезжает на выставку Босха, и мы не смогли посмотреть даже половину, он упал в обморок. Как Стендаль во Флоренции. Это первое, что приходит на ум. Я в тот момент раскрыла для себя, что, оказывается, в музее Прадо есть врач на полную ставку, то есть на все время, да, тут вот оказывают, оказывается, помощь. Наш очень знающий директор пришел в себя, но дальше отель Риц он не мог пройти и говорит: «Лариса, досмотрим завтра». Я знала, что это мощно, но я не знала, что это настолько. И на следующий день, когда мы пришли, и снова были те же самые смотрители, они в ужасе на нас уже смотрели, шепхон. Мы начали на следующий день уже со свежими силами на том месте, где в предыдущий день закончили. Это, конечно, было потрясающе.
3: Маленькие детальки про большой музей.
0: Сюрреалисты, кубисты, импрессионисты – другой период, и он в других музеях. Но первые импрессионистские полотна мира – как ни крути здесь, в Эль Прадо. Диего Веласкес и Франциско Гойя. Не возмущайтесь, не возмущайтесь. Согласна, импрессионизм зародился во Франции через 300 лет после рождения Веласкеса. Вы правы, но правы и искусствоведы. Маленькая картина Диего Веласкеса, висящая в Эль Прадо, вид виллы Медичи в Риме, написана Веласкесом в технике импрессионизма. Свободными, широкими мазками силуэты людей вибрируют на свету. Импрессионист Эдуард Мане писал в своих письмах из Мадрида, что свой идеал живописи он нашел в работах Веласкеса. Мане создал копию веласковского портрета шута Пабло из Вальядолида. Он был восхищен, как фон этой картины растворился и остался один воздух. И этим воздухом была окружена полная жизнь фигура шута Пабло. Подражение Веласкесу Мане затем напишет своего знаменитого флейтиста. Вторая картина в Эль Прадо, имеющая прямое отношение к импрессионизму, «Молочница из Бордо» Франциско Гойи. Легкие мазки выстраиваются в образ прекрасной сидящей девушки. Ее затемненную фигуру окутывает тщательно проработанный естественный свет. Искусствоведы не сомневаются. Картина Гойи создавалась на открытом пространстве.
3: Pequeños detalles sobre un museo grande.
0: В 2012 году в одном не самом людном зале Эль Прадо зашкалило от посетителей. Там повесили картину, копию Моны Лизы Леонардо да Винчи. В дворцовой коллекции испанских королей эта картина хранилась с давних времен и упоминается в описи 1666 года. А когда у Лувра возникла идея провести выставку копии Джоконды из других музеев мира, то Прадо откликнулся, реставрировал находящуюся в запасниках свою Джоконду и отправил ее во Францию. После поездки в Лувр отреставрированную картину решили не прятать в запасники, тем более, что, казалось, она имеет особую ценность. Считалось, что испанская Джоконда была написана примерно век спустя после оригинала неким фламандским мастером. Но оказалось, что нет. Готовясь к поездке в Лувр, перед реставрацией Джоконду просветили рентгеном и обнаружили, что по ходу написания она подвергалась таким же исправлениям, что делал и сам Леонардо да Винчи, работая над оригиналом. А это, между прочим, период 1503-1505 год. То есть испанская копия была создана одновременно с оригиналом в мастерской да Винчи одним из его учеников. Музей Эль Прадо надо отдать должное. Несмотря на свою ценность, это все-таки копия. И Эль Прадо не ищет чужой славы. Джоконда продолжает висеть в том же не самом людном зале. Я сейчас тебе задам провокационный вопрос. У музея Прадо есть маленький путеводитель 100 самых важных картин. И вот когда у тебя нет времени, у тебя только есть 3 часа или 4 часа, сходится ли список музея Прадо со списком Ларисы Малышевой?
5: Не буду оригинальной, если скажу, что этот список совпадает примерно со списком моих вот любимых картин в музее Прадо. Я объясню это почему. Когда мы попадаем в музей Прадо, мы уже чуть-чуть запрограммированы. Да? То есть мы уже знаем, что нам уже сказали, что это шедевр. И если это сказано было, что шедевр, мы уже его воспринимаем как шедевр. Так оно и есть. Но потом мы все равно его через себя пропускаем, мы находим то, что нам нравится, мы отторгаем то, что нам не нравится. Такое тоже же бывает. Да, но в принципе список этот совпадает. Возможно, потому что тут настолько сильно

0: концентрация шедевров, что во вторую категорию очень сложно какие-то картины отнести. Мне лично очень тяжело вот отнести картины ко второй категории в музее Прадо. В каждом же музее есть вот первая категория картины, там вторая, там третья, это и от сохранности зависит, и от степени раскрученности художника. Раскрученность, пускай мне просто это слово такое современное, но искусство не существует без маркетинга. И здесь, когда идешь по музею, может быть художник, чье имя нам не знакомо. Но ты смотришь, это шедевр. Это просто шедевр. Я когда открывала для себя живопись с самого-самого начала, у меня часто было так, я подхожу к картине, я еще не знаю, что это такое, я не знаю, кто это художник, но внутри чувствую, что это что-то гениальное перед тобой. Вот просто как-то внутри. Только потом уже начинаешь для себя открывать. Не было интернета, не было такого доступа к информации о многих художниках и картинах, приходилось собирать буквально по крупицам и годами. Но вот когда эта картина задевает, она остается в тебе надолго, часто навсегда, и потом уже проходят годы, и ты совершенно другим зрением смотришь на эти картины. Примерно с таким же отношением приходят сюда и посетители. То есть очень часто какого-то испанского художника, может быть, не знают, но смотришь, это действительно гениальное творение. Еще пока не знаем, что, но это что-то гениальное. У очень многих туристов есть вот это внутреннее восприятие. Особенно здесь, вот в таком музее, где концентрация шедевров, это высочайший уровень, это мировой уровень. Только очень богатая страна может позволить себе иметь такие шедевры. Музей такого уровня.
1: К 200-летию Эль Прадо статистический фонд Института Шондеа решил выяснить, а как же относятся сами испанцы к главному музею страны, и разработал для этого специальную программу опроса. Вот что он показал. С чем ассоциируется у вас музей Эль Прадо? Самыми главными у испанцев стали три характеристики музея. Испанский, всеобщий, универсальный. Как вы опишете коллекцию музея? Чаще всего употребили эти три прилагательные. Классическая, обогащающая, чудесная. Какое полотно в Эль Прадо ваше любимое? 6 из 10 заявляют «Менины», конечно, Веласкес. Каждый четвертый выбирает обнаженную Маху Гой. И затем вкусы разделяются. На третьей позиции у одних расстрел повстанцев 3 мая 1808 года в Мадриде Гойи, а у других сад наслаждений Босха. Ну вот какая деталь. Расстрел повстанцев, конечно, нравится, но чтобы повесить его у себя в салоне квартиры, три картины, которые выбирают испанцы для размещения на стене в салоне своего жилища, это те же «Менины» Веласкеса, тот же «Сад наслаждений Босха» и «Мальчики на пляже» Хоакина Сарои. Каждый 7-й из 10 испанцев утверждает, что идеальная форма посещения Эль Прадо вместе с близким человеком и не планируя заранее, а так просто вот вышел погулять и направили свои стопы в Прадо. Ну а если не с близким человеком, а с каким-нибудь знаменитым, с кем бы пошли, кого бы выбрали бы в спутники? Больше всех голосов набрали теннисист Рафа Надаль и комический актер Дани Ровира из своих из местных. Не ухмыляйтесь, это результаты опроса, разработанного по совершенно серьезной программе, совершенно серьезным фондом Института Сондео. Его в Испании знает каждый. Ларис, каждый день картины, книги, музыку, мы воспринимаем их по-разному. И погода влияет, и что с тобой случилось, влияет.
0: Конечно. Настроение, погода, этапы в жизни, как ты сегодня выспался, с каким-то настроением сегодня проснулся, это, конечно же, очень сильно влияет. И картины мы воспринимаем со временем тоже по-разному. Мне почему-то сейчас вспоминается испанская королева Мария Луиза Гойя. Это конец 18-го, начало 19 века, которая прожила такую долгую жизнь, полную разных потрясений, разных событий. Когда она была потрясающей, такой миленькой принцессой, когда выходила замуж, и потом, как она вот и внешне, и внутренне меняется на протяжении жизни. То есть очень интересно смотреть собрание вот именно ее изображений. То есть когда тебе 20 и чуть больше, ты смотришь ее, как она была принцессой. Потом тебе интереснее с возрастом смотреть, где она уже стала мамой и не единожды. А потом смотришь, где она позрет, она такая, знаете, уже такая состоявшаяся, устоявшаяся женщина, такая немножко располневшая. Да? То есть вот интересно на разном этапе вот именно разные ее картина. Или, например, Рубенс. Когда мы попадаем в первый раз в музей Прадо и видим всех вот этих вот пышных женщин, они очень часто у нас в юном

0: Ведь изначально в Инстаграме и в Твиттере на гребне моды флешмоб 10 Years Challenger, где все пользователи делятся фотографиями в формате «было-стало», показывая изменения за 10 лет. Prada присоединяется к всемирной инициативе 10 Years Challenger и выставляет на своей странице картины, в которых на нас смотрят одни и те же люди, измененные во времени. Твит с инфантой Маргаритой на картине Менины Веласкеса и затем той же инфантой Маргаритой на картине Мартинеза де Массо в черном траурном платье спустя 10 лет набрал 115 тысяч лайков и 8 тысяч пересылок.
1: Маленькие детальки про большой музей.
0: Музей Эль Прадо, слава богу, не имеет в своей истории трагических историй порчи или похищения знаменитых картин. Но истории трагикомичные имеет. В 1961 году с крыши Прадо свалился человек. В его кармане, затем уже в больнице, врачи обнаружили записку с условиями возврата украденных сокровищ в обмен на энную большую сумму. Так что знайте, что самый незадачливый вор пинакотек, он у нас живет в Мадриде.
1: Маленькие детальки про большой музей.
0: В 1960 году влюбленный по уши в Элизабет Тейлор Ричард Бартон подарил ей жемчужину, которая сверкает на парадных портретах испанских королей в Прадо и не единожды. Пожалуй, этой маленькой детальке из истории Большого музея стоит посвятить отдельный выпуск. А значит, до следующей встречи в залах Эль Прадо. Мы не прощаемся.
2: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссионе Русь.

0: Las 12, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenas noches. Empezamos en Pamplona, en la capital navarra, donde una persona ha resultado fallecida y 7 han sido trasladadas al hospital por inhalación de humo a consecuencia de un incendio declarado esta tarde-noche en una habitación de la residencia Padre Meni, situado en el Paseo de los Enamorados de Pamplona. El incendio ha obligado a reubicar a medio centenar de pacientes, según el Gobierno de Navarra.
2: El fuego ya ha sido extinguido por los bomberos, pero como medida preventiva y ante la imposibilidad de que los residentes pasen la noche en el centro, alrededor de 50 pacientes han sido reubicados. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias y la Policía Municipal de Pamplona ha colaborado en el operativo.
0: En Ceuta, el gobierno de la ciudad autónoma vuelve a denunciar la falta de recursos para tramitar con rapidez los expedientes de retorno a Marruecos de los migrantes que cruzan de forma masiva la frontera española hace ahora 50 días. Miles de ellos siguen en las calles y, según la policía, al menos 3.600 permanecen en los campamentos improvisados de las playas de Benítez y El Trampolín. Ayer se quedaron sin plaza en el nuevo campamento habilitado en el puerto con capacidad para unas 1.700 personas.
2: Y este sábado volvían a producirse cruces de acusaciones entre PSOE y Partido Popular por la gestión de la crisis. El gobierno central acusaba a los populares de frenar las soluciones. La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de instrumentalizar la crisis migratoria de Ceuta con fines electorales.
3: Vivas, siguiendo órdenes de Feijóo, ha pasado de tirar del carro junto al gobierno, como había hecho en otras ocasiones, a ponerle palos en las ruedas. Feijóo es un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
2: Desde el Partido Popular, su secretario general, Miguel Tellado, por su parte, respondía calificando de desleal y cobarde al presidente del gobierno.
4: Es un presidente cobarde. Y Sánchez ahora lo que pretende es esperar a que escampe. Eso a Vivas, dijo el otro día. Qué indecente. Ha pretendido que Ceuta sea una pieza más en el Museo de los Horrores que va a quedar a su paso por la presidencia del Gobierno de España.
0: El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha exigido este sábado lealtad a Marruecos y ha defendido los 309 millones de euros en ayudas para Ceuta. En una entrevista en Informe Semanal, Cuerpo ha reclamado reforzar la seguridad y las fronteras de Ceuta y Melilla, además de mantener la colaboración con Marruecos, aunque ha insistido en que debe ser con una colaboración leal.
2: Dice además que el gobierno debe dar un horizonte de esperanza a los ceutíes.
5: Necesitan saber pues, que vamos a poner todo sobre la mesa para que esto no vuelva a ocurrir. Y al final esto se traduce en que efectivamente ese mensaje que dio el presidente de que Ceuta es España en la frontera, no la frontera de España.
2: Cuerpo ha enviado también un mensaje de responsabilidad a todos los implicados en la resolución de la crisis y ha advertido de que el miedo puede alimentarse con discursos falsos o interesados.
0: En San Sebastián, la actriz Naomi Watts ha recibido el premio Donostia en la segunda jornada del festival.
2: La actriz de origen británico protagoniza la película La esposa perfecta y en su discurso ha recordado sus comienzos marcados por 10 años de rechazos.
6: Me siento agradecida de que una mujer de mi edad, a quien a los 31 años y tras rodar Mulholland Drive, muchos dijeron que todo habría terminado para mí a los 40. Así que me siento muy agradecida de poder formar parte de ese cambio de relato. Necesitamos vernos reflejados y reflejadas en las pantallas, las mujeres también. Necesitamos y queremos vernos ahí reflejadas.
2: Naomi Watts ha recordado también al recoger el premio al difunto director David Lynch. También este sábado, en el marco del festival, la actriz española Carmen Machi ha recibido el Premio Nacional de Cinematografía.
0: En los deportes, termina la jornada del sábado en Primera División con victoria del FC Barcelona en el Sánchez Pizjuán. Alicia Cifuentes.
7: Buenas noches. Victoria de los de Flick contra el Sevilla por 1-3 con goles de Fofana y un hat-trick de Rafinha. En el resto de partidos de ayer, empate a 1 entre Osasuna y Rayo Vallecano, empate a 0 entre Athletic y Alavés y victoria por 5-0 entre el Celta de Vigo y el Racing de Santander. En tenis, se acabó la primera jornada de la Copa Davis. Dani Mérida ha remontado a Tabilo y consiguió el primer punto para España. Después, Rafa Jodar también ha cumplido tras ganar a Garín y pone el 0-2 en la eliminatoria. Esto ha dicho Rafa Jodar al terminar su partido.
8: El trabajo de mentalizarse bien, ¿no?, y de saber lo que te vas a encontrar es muy importante. Nos ha ayudado mucho a enfrentar estos dos partidos y estamos muy contentos de cómo hemos podido, yo creo, abstraernos un poco de todo el ambiente.
7: En la jornada de hoy, España solo necesita una victoria para clasificarse a la final a 8 de la Copa Davis.
0: Gracias. Y terminamos con los sorteos de este sábado. El resultado de la primitiva ha sido la combinación ganadora 07, 10, 40, 44, 45, 46, complementario el 19, reintegro el 4.
2: La combinación ganadora de la Bonoloto, la formada por los números 16, 20, 23, 24, 41, 49, complementario para el 32, reintegro el 1.
0: Eso es todo. Sigan informados en esta sintonía y en rtve.es.
1: Radio Nacional de España.
9: Radio Exterior de España.
10: Вещание на русском языке.
11: Вещая поверх барьеров.
9: Emisión en ruso.
12: У микрофона Светлана Демидова.
11: Сегодня я приглашаю вас в один из самых известных музеев мира, в Прадо, история которого насчитывает уже более 200 столетий. И вплоть до 27 сентября этого года там проходит выставка «Прадо. 21 век», где вы убедитесь, что Прадо – живой организм, он продолжает меняться и развиваться. С момента своего открытия в 1819 году музей Прадо постоянно рос, но именно в 21 веке приобрел свой нынешний облик. Сегодня музейный комплекс занимает 76 тысяч квадратных метров. За последние 25 лет здесь было создано почти 8 тысяч квадратных метров новых общественных пространств и сервисных зон. Более 1000 квадратных метров фонда хранилищ. А в экспозиции представлены свыше 2000 произведений искусства. Таковы сегодняшние масштабы музея. Заместитель директора по хранению коллекции Альфонсо Паласио приводит поистине впечатляющие цифры. За четверть века собрание Прадо пополнилось более чем 14 тысячами произведений. Было организовано около 350 временных выставок. И только за последний год музей посетили свыше 3,5 миллионов человек. Как подчеркивает директор музея Мигель Фаламир, несмотря на более чем 200-летнюю историю, Эль Прадо переживает один из самых ярких периодов своего развития.
13: Que una de las preguntas que con más frecuencia me hacen mis colegas extranjeros, los directores...
11: Иностранные коллеги, директора крупнейших музеев мира часто спрашивают меня, продолжает ли Прадо приобретать произведения искусства. И неизменно удивляются, когда узнают, что каждый год в музей поступают сотни новых работ. В самом вопросе нет никакого скрытого смысла, однако он отражает довольно распространенное представление, как за пределами Испании, так и иногда внутри Испании, будто Прадо уже окончательно сформировался. На самом деле это не так. Прадо – музей, который находится в постоянном развитии. Именно так формировалась коллекция музея на протяжении последних 25 лет. Прадо – это не застывшее собрание шедевров, а постоянно развивающаяся институция. История этой эволюции стала основой новой выставки «Прадо. 21 век». В экспозицию вошли 98 произведений – живопись, скульптура, рисунки, фотографии и книги. Все они отражают важнейший этап развития музея за последние четверть века и одновременно позволяют заглянуть в наше будущее. Как мы его себе планируем, утверждает комиссар выставки Альфонсо Паласиос.
14: El análisis de lo que ha pasado en estos últimos 25 años, pero también con un ojo puesto en lo que se espera de nosotros para los próximos 25 años.
11: Экспозиция «Прадо. 21 век» — это не просто череда произведений искусства, это еще и стенды, как менялся сам музей, как совершенствовалась его система управления, развивались научные и реставрационные подразделения, расширялась издательская деятельность и современные формы общения с публикой. В общем и целом, как вместе с искусством рос и укреплялся сам музей, как «Прадо» стал тем «Прадо», который мы знаем сегодня.
15: Маленькие детальки про большой музей.
11: Из залов «Эль Прадо» искусствовед Лариса Малышева и вещание на русском Светлана Демидова.
16: Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo.
11: «Эль Прадо» ценит себя весьма высоко. Билет в музей стоит 15 евро. В Европе только Ватикан берет за вход дороже – 17 евро. Не знаю, как у Ватикана, но у Эль Прадо есть особые часы, которые мы в шутку назовем «на халявку». Это, конечно, шутка. Хотя, может, вы тоже согласитесь, что есть вещи, за которые надо платить, иначе они обесцениваются. И за Эль Прадо надо платить. Но 2 часа свободного посещения – это свято универсально, человечно и с проекцией в будущее. Поэтому берем на заметку. С понедельника по субботу с 18.00 до 20.00 и в воскресенье и праздники с 17.00 до 19.00 вход свободен. Призываем не бояться длиннющей очереди, обвивающей музей за бесплатными билетами. Очередь продвигается весьма быстро, без оплаты. Процедура выдачи билета из окошка кассы занимает считанные секунды.
10: Маленькие детальки про большой музей.
11: Эльпрадо скрывает больше, чем показывает. На его стенах 1150 полотен, в его запасниках 8600. Но красота спасает мир. Более 3000 сокровищ из запасников музей отдает в пользование. 250 уважаемых организаций Испании, академии, музеи, консерватории, театры, правительственные и административные учреждения имеют внутри прадовские картины, скульптуры, предметы изобразительного искусства. Только в Мадриде в разных зданиях размещено 1322 картины и скульптуры. 250 картин и предметов искусства из Эль-Прадо украшают важные учреждения в Каталонии. 121 в Малаге, 164 в Сантьяго де Компостела. Эль-Прадо выходит из своих стен. А помните, как все начиналось? Со 311 неприкаянных полотен, которые были вызволены из заточения пыльных кладовок дворца-монастыря в Аскариале юной женой короля Фердинанда VII, скромной Изабеллой де Браганса. 20-летняя королева умерла при родах, не дожив до открытия своего музея. Но музей живет, а в нем живет память об Изабелле де Браганса.
10: Маленькие детальки про большой музей.
11: Здание Эль-Прадо. Отдельная песня. Построено для Королевского кабинета натуральной истории, послужило конюшней Наполеону. После Наполеона стало музеем и одновременно жилищем для бедных, как церковные мыши музейных работников. И они жгут костры под мининами, чтобы согреться в пустых холодных залах. Потому как конец 19-го столетия. Испания теряет колонии, ей не до музеев. Январским утром 1891 года мадридцы открывают ежедневную газету «Либераль» и с ужасом читают о начавшемся пожаре в Эль-Прадо. Бегут тушить, не дочитав последних абзацев, в которых журналист Мариано де Калья заявляет: «Пожар выдуман мной, но ведь может случиться в любой момент». Мадридцы осерчали. Но не на Мариано де Калья. Пришлось кабинету министров и мэрии города отложить плач по потере Кубы и Филиппин и заняться срочной текучкой – ремонтом здания музея.
17: Кто пасется на лугу?
10: Нет, туристы! Волшебный луг Эль-Прадо. Маленькие детальки про большой музей.
11: Любовь на расстоянии. Вот так сложились отношения Пабло Пикассо и Эль-Прадо. Пабло Пикассо был его директором с 1936 по 1939 год. Директором на расстоянии, живя в Париже. Так что частичная эвакуация музея от бомбежек немецкого легиона «Кондор» проходила без Пикассо. Эвакуация закончилась в Женеве в 1930 году, и картины двинулись сразу же в обратный путь. Война закончилась победой Франко. Любовь Эль-Прадо и Пикассо продолжалась все так же, на расстоянии. Но была мимолетная романтическая встреча. В 1981 году, после 44 лет жизни за океаном, пикассовская «Герника» вернулась прямиком в стены Эль-Прадо. Пикассо писал ее по заказу республиканского правительства для павильона Испании на Всемирной выставке в Париже 1937 года. После окончания войны художник, являвшийся членом и французской, и испанской коммунистических партий, решил поместить картину на хранение в Нью-Йоркский музей современного искусства и распорядился, что полотно не пересечет границу Испании до тех пор, пока здесь не установится демократическая форма правления. Поэтому прибытие Герники в Эль-Прадо в 1981 году стало символом полной сменой исторического курса испанского королевства. Герники уже нет в Прадо, Но она обитает в 100 метрах от него. Перейди только через дорогу в музее современного искусства Рейна София.
10: Маленькие детальки про большой музей.
11: Не ищите в Эль Прадо ни импрессионистов, ни кубистов, ни сюрреалистов, ни Пикассо, ни Дали. Три столпа самые великолепные его коллекции – это фламандская живопись 15, 16, 17 век, около тысячи полотен, Боск, Бругель, Рубенс в их числе. Итальянская живопись 15, 16, 17 век, более тысячи полотен, Тициан, Рафаэль, Тинторетто в их числе. И, конечно же, 5000 полотен испанской школы с 15 по 19 век. Дай бог все это пересмотреть. Только коллекция Гои насчитывает 152 работы великого мастера. Маленький Эль Прадо. Каких-нибудь 4000 квадратных метров – величайшая пинакотека мира до авангардного искусства по качеству работ и в смысле совершеннейшей организации своей коллекции.
18: Как ты проживаешь музей Прадо с теми, кому ты его открываешь?
19: Я буду говорить про выходцев постсоветского пространства, с которыми больше всего работаешь, и которые приезжают уже подготовленными. Мадрид и музей Прадо – это не первые места. Уже были наверняка в Париже, во многих местах в Италии, Лондон. Кто-то уже был в Штатах. То есть Мадрид и Прадо – это где-то не пятый, даже не десятый музей или город, который видят. И, конечно же, сравнивают и пинакотеки мирового уровня с музеем Прадо. А также здесь реализуют тот багаж знаний, который они получили. И, конечно, когда приходят сначала, ну что, смотрите, Италия, это всегда смотрит с высокомерием, да, ну что делать, так устроена человеческая природа, что Италия, это что-то должно быть такое мирового уровня, Испания намного пониже. Но приходят в музей Прадо, тут видят потрясающую коллекцию Рафаэля, Тициана, Веронезе, Тинторетто. Не всех интерьеров, которых мы видим, эти картины, например, в Венеции или в Ватикане. Простота стен, отсутствие скамеек. В музее-то аскетичный. Вот это создает дополнительную атмосферу. Я почему-то вспоминаю выставку Босха. 3 года назад музей Прадо делал потрясающую выставку Босха, и у меня были на экскурсиях туристы, которые садились на самолет, прилетали на выставку, смотрели ее, и потом вот улетали. У них вечером был самолет, которые выходили абсолютно вот такие ошарашенные. Я не могу сказать по-другому, это ошарашенные. Потрясающая история, когда один очень знающий директор туристического агентства очень много путешествовал, приезжает на выставку Босха, и мы не смогли посмотреть даже половину, он упал в обморок. Как Стендаль во Флоренции. Это первое, что приходит на ум. Я в тот момент раскрыла для себя, что, оказывается, в музее Прадо есть врач на полную ставку, то есть на все время, да, тут вот оказывается помощь. Наш очень знающий директор пришел в себя, но дальше отель Риц он не мог пройти и говорит Лариса, досмотрим завтра. Я знала, что это мощно, но я не знала, что это настолько. И на следующий день, когда мы пришли, и снова были те же самые смотрители, они в ужасе на нас уже смотрели, шепхон. Мы начали на следующий день уже

0: со свежими силами на том месте, где предыдущий день закончили. Это, конечно, было потрясающе.
1: Маленькие детальки про большой музей.
2: Сюрреалисты, кубисты, импрессионисты – другой период, и он в других музеях. Но первые импрессионистские полотна мира, как ни крути, здесь, в Эль Прадо. Диего Веласкес и Франциско Гойя. Не возмущайтесь, не возмущайтесь. Согласна, импрессионизм зародился во Франции через 300 лет после рождения Веласкеса. Вы правы, но правы и искусствоведы. Маленькая картина Диего Веласкеса, висящая в Эль Прадо, вид виллы Медичи в Риме, написана Веласкесом в технике импрессионизма. Свободными, широкими мазками силуэты людей вибрируют на свету. Импрессионист Эдуард Мане писал в своих письмах из Мадрида, что свой идеал живописи он нашел в работах Веласкеса. Мане создал копию веласковского портрета шута Пабло из Вальядолида. Он был восхищен, как фон этой картины растворился и остался один воздух. И этим воздухом была окружена полная жизни фигура шута Пабло. Подражение Веласкесу Мане затем напишет своего знаменитого флейтиста. Вторая картина в Эль Прадо, имеющая прямое отношение к импрессионизму, «Молочница из Бордо» Франциско Гойи. Легкие мазки выстраиваются в образ прекрасной сидящей девушки. Ее затемненную фигуру окутывает тщательно проработанный естественный свет. Искусствоведы не сомневаются. Картина Гойи создавалась на открытом пространстве.
1: Pequeños detalles sobre un museo grande.
2: В 2012 году в одном не самом людном зале Эль Прадо зашкалило от посетителей. Там повесили картину, копию Моны Лизы Леонардо да Винчи. В дворцовой коллекции испанских королей эта картина хранилась с давних времен и упоминается в описи 1666 года. А когда у Лувра возникла идея провести выставку копии Джоконды из других музеев мира, то Прадо откликнулся, реставрировал находящуюся в запасниках свою Джоконду и отправил ее во Францию. После поездки в Лувр отреставрированную картину решили не прятать в запасники, тем более, что, казалось, она имеет особую ценность. Считалось, что испанская Джоконда была написана примерно век спустя после оригинала неким фламандским мастером. Но оказалось, что нет. Готовясь к поездке в Лувр, перед реставрацией Джоконду просветили рентгеном и обнаружили, что по ходу написания она подвергалась таким же исправлениям, что делал и сам Леонардо да Винчи, работая над оригиналом. А это, между прочим, период 1503-1505 год. То есть испанская копия была создана одновременно с оригиналом в мастерской да Винчи одним из его учеников. Музею Эль Прадо надо отдать должное. Несмотря на свою ценность, это все-таки копия. И Эль Прадо не ищет чужой славы. Джоконда продолжает висеть в том же не самом людном зале.
3: Я сейчас тебе задам провокационный вопрос. У музея Прадо есть маленький путеводитель 100 самых важных картин. И вот когда у тебя нет времени, у тебя только есть 3 часа или 4 часа, сходится ли список музея Прадо со списком Ларисы Малышевой?
0: Не буду оригинальной, если скажу, что этот список совпадает примерно со списком моих вот любимых картин в музее Прадо. Я объясню это почему. Когда мы попадаем в музей Прадо, мы уже чуть-чуть запрограммированы. Да? То есть мы уже знаем, что нам уже сказали, что это шедевр. И если это сказано было, что шедевр, мы уже его воспринимаем как шедевр. Так оно и есть. Но потом мы все равно его через себя пропускаем. Мы находим то, что нам нравится. Мы отторгаем то, что нам не нравится. Такое тоже бывает. Да, но в принципе список этот совпадает. Возможно, потому что тут настолько сильная концентрация шедевров, что во вторую категорию очень сложно какие-то картины отнести. Мне лично очень тяжело вот отнести картины ко второй категории в музее Прадо. В каждом же музее есть. Вот первая категория картины, там вторая, там третья, это и сохранности зависит, и от степени раскрученности художника. Раскрученность, пускай мне просто это слово такое современное, но искусство не существует без маркетинга. И здесь, когда идешь по музею, может быть художник, чье имя нам не знакомо, но ты смотришь, ну это ну шедевр. Это просто шедевр. Я когда открывала для себя живопись с самого-самого начала, у меня часто было так, я подхожу к картине, я еще не знаю, что это такое, я не знаю, кто это художник, но внутри чувствую, что это что-то гениальное перед тобой. Вот просто как-то внутри. Только потом уже начинаешь для себя открывать. Не было интернета, не было такого доступа к информации о многих художниках и картинах, приходилось собирать.

0: буквально по крупицам и годами. Но вот когда эта картина задевает, она остается в тебе надолго, часто навсегда. И потом уже проходят годы, и ты совершенно другим зрением смотришь на эти картины. Примерно с таким же отношением приходят сюда и посетители. То есть очень часто какого-то испанского художника, может быть, не знают, но смотришь, это действительно гениальное творение. Еще пока не знаем, что, но это что-то гениальное. Очень многих туристов есть вот это внутреннее восприятие. Особенно здесь, вот в таком музее, где концентрация шедевров, это высочайший уровень, это мировой уровень. Только очень богатая страна может позволить себе иметь такие шедевры. Музей такого уровня.
1: К 200-летию Эль Прадо статистический фонд Института Шондеа решил выяснить, а как же относятся сами испанцы к главному музею страны, и разработал для этого специальную программу опроса. Вот что он показал. С чем ассоциируется у вас музей Эль Прадо? Самыми главными у испанцев стали три характеристики музея. Испанский, всеобщий, универсальный. Как вы опишете коллекцию музея? Чаще всего употребили эти три прилагательные. Классическая, обогащающая, чудесная. Какое полотно в Эль Прадо ваше любимое? 6 из 10 заявляют «Менины», конечно, Веласкес. Каждый четвертый выбирает обнаженную Маху Гои. И затем вкусы разделяются. На третьей позиции у одних расстрел повстанцев 3 мая 1808 года в Мадриде Гои, а у других сад наслаждений Босха. Но вот какая деталь. Расстрел повстанцев, конечно, нравится, но чтобы повесить его у себя в салоне квартиры, три картины, которые выбирают испанцы для размещения на стене в салоне своего жилища, это те же «Менины» Веласкеса, тот же «Сад наслаждений Босха» и «Мальчики на пляже» Хоакина Сарои. Каждый 7 из 10 испанцев утверждает, что идеальная форма посещения Эль Прадо вместе с близким человеком и не планируя заранее, а так просто вот вышел погулять и направили свои стопы в Прадо. Ну а если не с близким человеком, а с каким-нибудь знаменитым, с кем бы пошли, кого бы выбрали бы в спутники? Больше всех голосов набрали теннисист Рафа Надаль и комический актер Дани Ровира из своих из местных. Не ухмыляйтесь, это результаты опроса, разработанного по совершенно серьезной программе, совершенно серьезным фондом Института Сондео. Его в Испании знает каждый.
2: Ларис, каждый день картины, книги, музыку, мы воспринимаем их по-разному. И погода влияет, и что с тобой случилось, влияет.
0: Конечно. Настроение, погода, этапы в жизни, как ты сегодня выспался, с каким ты настроением сегодня проснулся, это, конечно же, очень сильно влияет. И картины мы воспринимаем со временем тоже по-разному. Мне почему-то сейчас вспоминается испанская королева Мария Луиза Гойя. Это конец 18-го, начало 19 века, которая прожила такую долгую жизнь, полную разных потрясений, разных событий. Когда она была потрясающей, такой миленькой принцессой, когда выходила замуж. И потом, как она вот и внешне, и внутренне меняется на протяжении жизни. То есть очень интересно смотреть собрание вот именно ее изображений. То есть когда тебе 20 и чуть больше, ты смотришь ее, как она была принцессой. Потом тебе интереснее с возрастом смотреть, где она уже стала мамой и не единожды. А потом смотришь, где она позрет, она такая, знаете, уже такая состоявшаяся, устоявшаяся женщина, такая немножко располневшая, да, то есть вот интересно на разном этапе вот именно разные ее картины. Или, например, Рубенс, когда мы попадаем в первый раз в музей Прадо и видим всех вот этих вот пышных женщин, они очень часто у нас в юном возрасте вызывают, ну, может быть, не то чтобы отторжение, но, ну, неприятие, не хотим мы на это смотреть. Мы же из эпохи 90-60-90, и все должны быть моделями и на лицо, и на тело. А потом проходит время, начинаем задумываться, а почему именно этот идеал красоты был? И особенно, когда становишься мамой, то на это смотришь вообще совершенно по-другому. Ты по ним начинаешь понимать, вот почему они такие, почему они были идеалом красоты, что могло в них привлекать, и что целлюлит, излишний вес, это оказывается не так уже и драматично.
1: Изменения во времени завораживают, не правда ли? Ведь не случайно в Инстаграме и в Твиттере на гребне моды флешмоб 10 Years Challenger, где все пользователи делятся фотографиями в формате «было-стало», показывая изменения за 10 лет. Прада присоединяется к всемирной инициативе 10 Years Challenger и выставляет на своей странице картины, в которых на нас смотрят одни и те же люди, измененные во времени. Твит с инфантой Маргаритой на картине Менины Веласкеса и затем той же инфантой Маргаритой на картине Мартинеза де Массо в черном траурном платье спустя 10 лет набрал 115 тысяч лайков и 8 тысяч пересылок.
3: Маленькие детальки про большой музей.
1: Музей Эль Прадо, слава богу, не имеет в своей истории трагических историй порчи или похищения знаменитых картин. Но истории трагикомичные имеет. В 1961 году с крыши Прадо свалился человек. В его кармане, затем уже в больнице, врачи обнаружили записку с условиями возврата украденных сокровищ в обмен на энную большую сумму. Так что знайте, что самый незадачливый вор пинакотек, он у нас живет в Мадриде.
3: Маленькие детальки про большой музей.
1: В 1960 году влюбленный по уши Элизабет Тейлор Ричард Бартон подарил ей жемчужину, которая сверкает на парадных портретах испанских королей в Прадо и не единожды. Пожалуй, этой маленькой детальке из истории Большого музея стоит посвятить отдельный выпуск. А значит, до следующей встречи в залах Эль Прадо. Мы не прощаемся.
4: España en la historia con Eduardo Juárez Valero. Del relato a la realidad en Radio Exterior de España.
5: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, lo que sea, como solemos decir aquí, desde España en la historia, aquí en Radio Exterior de España, en nuestra maravillosa isla para conocimiento del presente, del pasado, no del futuro, afortunadamente, desde la islita de Segovia, con nuestro querido Víctor Gómez Lluch a los mandos de nuestro Enterprise, y por ahí anda Valentín grande, siendo grande como siempre es, y valorando todo lo que hacemos y regañándonos cuando lo hacemos bien. Así que imaginaos, queridos escuchantes, cuando lo hacemos mal. Bueno, pues íbamos a tocar un tema, yo creo que además maravilloso, porque el título del programa de hoy ya es Las aves en el paraíso. Pues vamos a hablar de aves, que no de pájaros, que esto ya profundizaremos un poquito más adelante, ¿verdad? Vamos a hablar de aves, porque sinceramente convivimos con miles de especies, nos alegran la vida. El sonido nos hace sentirnos felices, elimina todo tipo de bichos, estos sí, bichos malditos, mosquitos, ¿verdad? No dejan uno por ningún lado y digamos que habitan las ciudades tal y como nos gustaría que fuesen, ¿no? Siempre llenas de aves, cantando, felices y coloridas. Y bueno, pues para hablar de estas aves en el paraíso, que es aquel lugar donde hay aves libres y felices, pues tenemos a una querida amiga que es Yolanda Martínez Méndez, que es una divulgadora magnífica. Tiene un canal estupendísimo que yo, por favor, pido a todos los escuchantes españoleros y españoleras del mundo que se enganchen a este Un Minuto, un Ave de Yolanda Martínez Méndez, que nos describe cada día en un minutito, nos describe un ave y nos hace comprender mucho más el contexto en el que vivimos. Bueno, ella, de verdad que yo siempre pregunto lo mismo, ¿no? Pregunto cómo es posible que una chica de Jaén haya pasado por Extremadura y esté ahora, si no me equivoco, en Cádiz viviendo, recorriendo este mundo siempre hacia abajo, siempre cuesta abajo hacia el sur, ¿no? Que es lo que decía Árbol en aquella maravillosa novela El Señor de los Anillos, que caminar hacia el sur es como caminar cuesta abajo. Bueno, Yolanda, bienvenida a España en la Historia. ¿Qué tal estás?
6: Buenas, Eduardo. Pues muy bien. Encantada de estar aquí.
5: Bueno, oye, la pregunta que te he hecho, ¿cómo has acabado en Cádiz? Que esto es una cosa, ¿verdad? Porque dices, de Jaén a Cádiz hay un trecho, pero hay un trecho, ¿eh? Hay un trecho.
6: Sí, lejísimo, la verdad. Pero bueno, contenta. Pues básicamente por trabajo. Sí. Hemos acabado aquí, pero bueno, contenta la verdad. Llevamos aquí un añito y medio o así y muy bien.
5: Oye, te iba a preguntar respecto a este proceso de divulgación que llevas a cabo, que es súper interesante, ¿no?